Я басом душа хрватских родных, домовину тражи из тех, что сырье, и мою мне крылью она натоплена. А душа нема мира тражи.